0: Важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашают мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
2: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
1: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
3: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
1: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
4: российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное — обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
6: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
0: Главные новости дня.
1: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
7: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
1: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
8: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
1: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действия нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
9: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, Все, нету бензина вообще.
1: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
10: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгуленный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае, если человека увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
0: На радио «Лента» цифра дня.
11: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
12: Есть южная группировка, да, там вот Генеческ, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым, непотопляемый авианосец, он превратился в чемодан без ручки.
11: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
13: Действительно, ситуация крайне неприятна для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис, вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних-то условиях это невозможно.
14: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
15: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВ, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно говоря, на линии было себе кислоим. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации нанести максимально возможные потери в личных составах и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери, при этом применять все возможные роботехнические комплексы, и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросе ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку как обстановка складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-технического сотрудничества России с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, но вплоть с помощью и короля Трава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемом экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
16: Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
17: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки, заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем доталово топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть это Беларусь воевала против Украины, это факт, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Вот сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну а что ты можешь сказать? Ну если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский МПЗ, ну ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, не по-пацански, не по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем это

0: Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
4: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
3: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
5: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
3: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас – это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
5: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
3: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт в беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15.50.

0: 57 АМ. Главные новости дня.
1: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
2: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
1: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
3: Есть соток?
4: Нет соток.
3: Как нету соток?
4: Нету соток.
3: А почему объявление висит, что есть?
4: Это дико.
3: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
4: Нет, 95-й тоже.
3: В смысле, мы в «Газпроме»?
4: 95-й нет.
3: Никакого бензина нету?
1: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
5: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
1: Но жители полуострова реагируют иначе.
6: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
7: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
1: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
8: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
9: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
1: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
10: Storm Shadow или Эрам. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
2: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ЕРАМ. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи 2000 таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
10: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
11: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на пятый год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая мир космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
10: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
12: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
13: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
1: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника. Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
10: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
2: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
10: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
10: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
14: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
10: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
15: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
10: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
2: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
17: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
19: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
21: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
20: Ну да, скважины работают.
21: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
20: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
21: Ага, накрыло почти всю страну.
20: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
21: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
20: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
21: 30 литров? Жесть.
20: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
21: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
20: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
21: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
20: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
21: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
20: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
21: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
20: В смысле?
21: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
20: А Чукотка?
21: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
20: Получается, их спасает оторванность от остальных.
21: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
3: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
21: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
3: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
21: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
3: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
21: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
3: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
21: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
3: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
21: Да, заводы сильно пострадали.
3: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
21: Я бы сказала, это вообще не так.
3: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
21: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
3: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
21: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
3: Сбросить давление.
21: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
3: Обалдеть.
21: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
3: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
21: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
3: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
21: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
3: То есть резервных мощностей нет?
21: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
3: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
21: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
3: Его надо везти по рельсам.
21: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
3: Санкции, разворот на восток.
21: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
3: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
21: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
3: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
21: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает 60 тонн. В составе таких цистерн десятки.
3: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
21: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
3: И все это совпало с летом?
21: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
3: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
21: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
3: Ну и цены, естественно, пробили потолок. АЕ-95 в среднем улетел за 71 рубль.
21: а дизель под 81.
20: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
21: Давай.
20: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
21: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
20: Тяжелая техника?
21: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
20: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
21: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
20: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
21: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже же, чем по стране.
20: Вот как это работает? Завод же под боком?
21: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
20: Он связан контрактами?
21: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
20: А местным достаются остатки?
21: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
20: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
21: И они сейчас на грани полного вымирания.
20: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
21: У них есть подушка безопасности, ага.
20: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
21: Где цены сейчас просто космические.
20: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
21: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
20: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
21: Бизнес-модель просто летит в трубу.
20: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
21: О да, тот же Крым.
20: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
21: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
20: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельцев фуры.
21: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
20: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
21: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
20: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
21: Самоустранились.
20: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
21: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
20: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
21: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
20: Но стратегически это катастрофа.
21: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
20: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
21: Абсолютно точная формулировка.
20: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
21: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
20: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
21: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
20: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
21: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
20: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад беспрозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
4: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
1: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
5: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
1: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
6: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
1: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
7: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
1: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная.
9: Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю.
8: Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
16: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
22: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправят мне или нет всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну точно сила, сила точно в нем.
23: Ну вот я заправляю.
22: Цены у нас адекватные, 63,15. Ограничение 50 литров на данной заправке. Нам вообще сказали, что 30, по Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть вот народ стоит, все ожидает.
23: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот она эта канистра. Заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
16: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
24: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
25: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
24: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
0: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
24: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
10: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
24: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
12: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
24: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
13: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
16: Криминальные новости.
14: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение окончания административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств поражения, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых

0: Сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну, то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
1: Главные новости дня.
2: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
3: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
2: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
4: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
2: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
5: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
2: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
6: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
2: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
7: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио Лента. 1557 АМ.

0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
2: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
1: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
3: Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей и близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом и вкратце описала ситуацию на полуострове.
5: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я на вашей стороне. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина на вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводит. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай. И вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
7: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
6: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
8: Есть соты?
9: Нет сотов.
8: Как нету сотов?
9: Нету сотов.
8: А почему объявление висит, что есть?
9: Это у них так.
8: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
9: Нет, 95-й тоже нет.
8: В смысле, мы в «Газпроме»?
9: 95-й нет.
8: Никакого бензина нету?
6: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
10: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
6: Но жители полуострова реагируют иначе.
11: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
12: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
6: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
13: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
14: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
6: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
15: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
16: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
15: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
16: «Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились», — заявил Сергей Лавров. «Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
17: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
6: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
18: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
6: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
19: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
6: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
20: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
6: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
22: Да, ситуация действительно требует, предельно четкого понимания физики процесса.
21: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
1: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
21: Да, или 23-й.
1: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
21: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
1: То есть физически топливо существовало?
21: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
1: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
21: И из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
1: И лечилось это элементарно.
21: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
1: Угу. Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
21: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
1: Потому что производственная база была цела?
21: Абсолютно верно.
1: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
21: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
1: А сейчас ситуация в корне иная.
21: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
1: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
21: Ну да, это огромные химические комплексы.
1: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
21: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
1: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
21: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
1: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
21: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
1: А Волгоградский вообще встал.
21: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
1: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
21: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
1: Дело не в трубах, дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
21: Компрессоры, турбины всякие.
1: Да, системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
21: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
1: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
21: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
1: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
21: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
1: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
21: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
1: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
21: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
1: К тому же расход у авиации просто огромный.
21: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
1: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
21: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
1: В смысле экономить?
21: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
1: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
21: Уголовному делу за что?
1: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
21: Это те самые дополнительные проценты в баке.
1: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
21: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
1: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
21: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
1: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
21: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
1: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
21: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
1: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
21: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
1: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
21: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
1: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
21: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
1: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
21: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
1: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
21: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
1: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
21: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
1: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
21: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
1: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
21: То есть керосина от этого решения больше не станет?
1: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
21: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
1: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
21: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6,5 тысяч тонн за полмесяца.
1: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
21: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
1: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
21: Эффект домино уже запущен.
1: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
21: Сельское хозяйство.
1: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
21: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
1: И если техника встанет в полях с пустыми баками, миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
21: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
1: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
21: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
1: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
21: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься, ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
3: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
6: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
4: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
6: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
22: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
6: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
18: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
6: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
7: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
17: Главные новости дня.
9: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
23: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
9: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
24: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
9: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
25: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
9: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
26: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
9: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
0: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
17: На радио «Лента». Ужас дня.
8: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
16: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
15: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
16: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
10: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
6: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
3: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
6: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
1: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
6: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
6: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
17: Говорят военкоры.
15: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
16: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
15: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
2: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
15: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
12: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита Большой Семерки. Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
12: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
6: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по

0: Есть сотый?
1: Нет сотого.
0: Как нету сотого?
1: Нету сотого.
0: А почему объявление висит, что есть?
1: Это у них так.
0: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
1: Нет, 95-й тоже нет.
0: В смысле, мы в «Газпроме»?
1: 95-й нет.
0: Никакого бензина нету?
2: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
3: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
2: Но жители полуострова реагируют иначе.
4: Без аналу, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
5: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
2: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
6: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
7: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
2: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
10: Враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
8: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и

0: исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
2: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы, может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов, да, и ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок. Может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
0: Радиолента. Опасность дня.
4: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
6: Коротко о том, что происходит в Крыму именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
8: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
7: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем, но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
9: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
7: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
10: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
7: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
11: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют «возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб».
7: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
12: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем. Почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас? По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом А95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю.
13: Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
14: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши, вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
2: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашают мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
16: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
15: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
17: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
15: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
18: российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
15: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное — обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
19: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
0: Главные новости дня.
15: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
20: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
15: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
21: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
15: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действия нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
22: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, Все, нету бензина вообще.
15: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
1: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгульный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае, если человек увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
0: На радио «Лента» цифра дня.
3: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
4: Есть южная группировка, да, там вот Генеческ, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым, непотопляемый авианосец, он превратился в чемодан без ручки.
3: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
23: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис, вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних-то условиях это невозможно.
6: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
8: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВ, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно, рядом линии было себе кислеем. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации нанести максимально возможные потери в личных составе и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери при этом, применять все возможные роботехнические комплексы, и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку как обстановка складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-технического сотрудничества России с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, но вплоть до с помощью и короля Трава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемом экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
9: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчанам, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки, заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем доталово топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что это Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский МПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, не по-пацански, не по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот... Покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется...

0: Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
3: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
2: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
4: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
2: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
4: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
2: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт в беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.

0: такое?
1: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
0: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
2: Есть соток?
3: Нет соток.
2: Как нету соток?
3: Нету соток.
2: А почему объявление висит, что есть?
3: Это дико.
2: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
3: Нет, 95-й тоже.
2: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
3: лет.
2: Никакого бензина нету?
0: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
4: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
0: Но жители полуострова реагируют иначе.
5: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
6: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
0: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
7: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
8: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
0: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
1: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ЕРАМ. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
10: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
11: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на пятый год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
10: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
12: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
14: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
0: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
15: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
0: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
1: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
0: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
16: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
10: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
17: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
10: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
1: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
18: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
19: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
20: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
22: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
21: Ну да, скважины работают.
22: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
21: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
22: Ага, накрыло почти всю страну.
21: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
22: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
21: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
22: 30 литров? Жесть.
21: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
22: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
21: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
22: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
21: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
22: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
21: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
22: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
21: В смысле?
22: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
21: А Чукотка?
22: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
21: Получается, их спасает оторванность от остальных.
22: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
21: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
22: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
21: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
22: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
21: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
22: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% — не половина же.
21: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% — это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
22: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
21: Точно. И главная причина тут — разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
22: Да, заводы сильно пострадали.
21: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа, сломалась шестеренка, часы встали. Но это не совсем так.
22: Я бы сказала, это вообще не так.
21: Да. Современный НПЗ — это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
22: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
21: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
22: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
21: Сбросить давление.
22: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
21: Обалдеть.
22: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
21: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
22: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
21: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
22: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
21: То есть резервных мощностей нет?
22: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
21: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
22: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
21: Его надо везти по рельсам.
22: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
21: Санкции, разворот на восток.
22: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
21: То есть гражданский поезд бензином просто загоняет в тупик.
22: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
21: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
22: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает 60 тонн. В составе таких цистерн десятки.
21: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
22: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
21: И все это совпало с летом?
22: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
21: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
22: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
21: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
22: А дизель под 81.
21: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
22: Давай.
21: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
22: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
21: Тяжелая техника?
22: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
21: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
22: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
21: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
22: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
21: Вот как это работает? Завод же под боком.
22: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
21: Он связан контрактами?
22: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
21: А местным достаются остатки?
22: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
21: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
22: И они сейчас на грани полного вымирания.
21: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
22: У них есть подушка безопасности, ага.
21: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
22: Где цены сейчас просто космические.
21: Именно. Он...
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
3: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
2: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем, но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
4: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
2: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 20 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в Гианте сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из Гианта выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
5: Мощный пожар в Гианте случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
2: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
6: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют «возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб».
2: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: Радиолента «Балтийский лоцман».
7: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю.
8: Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
12: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправят мне или нет всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну точно сила, сила точно в нем.
23: Ну вот я заправляю.
12: Цены у нас адекватные, 63.15, ограничение 50 литров на данной заправке. Нам вообще сказали, что 30, по Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть вот народ стоит, все ожидает.
23: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот она, эта канистра, заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
13: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
24: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
25: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
24: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
26: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
24: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
0: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
24: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
1: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
24: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
10: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
13: Криминальные новости.
14: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств поражения, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радио Лента. Прямая речь.
19: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
9: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5, 7, 9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
13: Главные новости дня.
2: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
15: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что вот тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
2: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
16: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
2: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
17: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста, как вам цены? свой бак.
2: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
3: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
2: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
2: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
1: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
3: Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом и вкратце описала ситуацию на полуострове.
5: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я вынуждена ваша. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят? Запрет продажи бензина вас панику не наводит? Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводит. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай. Вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти

0: Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
1: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
0: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
2: Есть соток?
3: Нету сотового.
2: Как нету сотового?
3: Нету сотового.
2: А почему объявление висит, что есть?
3: Это у них так.
2: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
3: Нет, 95-й тоже нет.
2: В смысле, мы в «Газпроме»?
3: 95-й нет.
2: Никакого бензина нету?
0: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
4: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
0: Но жители полуострова реагируют иначе.
5: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
6: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
0: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
7: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
8: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
0: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
11: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
10: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
11: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
12: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
0: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
13: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
0: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
14: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
0: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
16: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
15: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
16: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
15: Да, или 2023.
16: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
15: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
16: То есть физически топливо существовало?
15: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
16: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
15: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
16: И лечилось это элементарно.
15: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
16: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
15: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
16: Потому что производственная база была цела?
15: Абсолютно верно.
16: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
15: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
16: А сейчас ситуация в корне иная.
15: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
16: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
15: Ну да, это огромные химические комплексы.
16: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
15: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
16: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
15: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
16: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
15: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
16: А Волгоградский вообще встал.
15: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное, иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
16: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
15: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
16: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
15: Компрессоры, турбины всякие.
16: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
15: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
16: И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
15: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
16: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
15: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
16: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
15: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
16: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
15: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
16: К тому же расход у авиации просто огромный.
15: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а среднемагистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
16: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
15: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
16: В смысле экономить?
15: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа, залили на 3 часа, без всяких запасов, чтобы хоть как-то летать.
16: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
15: Уголовному делу? За что?
16: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
15: Это те самые дополнительные проценты в баке.
16: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
15: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
16: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
15: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
16: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
15: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
16: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
15: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
16: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
15: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
16: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
15: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
16: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
15: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
16: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
15: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
16: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
15: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
16: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
15: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
16: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
15: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
16: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
15: То есть керосина от этого решения больше не станет?
16: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
15: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
16: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
15: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
16: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
15: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
16: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
15: Эффект домино уже запущен.
16: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
15: Сельское хозяйство.
16: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
15: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
16: И если техника встанет в полях с пустыми баками, миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
15: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
16: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
15: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
16: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
15: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
17: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься, ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
18: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
0: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
19: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
0: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
20: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
0: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
12: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
0: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Прямая речь.
1: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
21: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
9: Главные новости дня.
22: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
23: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
22: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
24: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
22: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
25: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
22: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
26: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
22: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
2: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
9: На радио «Лента». Ужас дня.
3: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
11: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
10: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
11: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
4: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
0: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
5: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
0: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
6: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
0: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
19: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
0: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
9: Говорят военкоры.
10: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
11: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
10: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
8: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
10: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
13: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
13: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
0: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
14: Есть соты?
15: Нет сотов.
14: Как нету сотов?
15: Нету сотов.
14: А почему объявление висит, что есть?
15: Это у них так.
14: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
15: Нет, 95-й тоже.
14: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
15: нет.
14: Никакого бензина нету?
0: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
16: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
0: Но жители полуострова реагируют иначе.
17: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
18: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
0: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
20: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
27: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
0: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
1: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
12: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
9: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают.

0: Россия. Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты — так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день?

0: расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы, может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов, да, и ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок. Может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
0: Радиолента. Опасность дня.
2: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
4: Коротко о том, что происходит в Крыму именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
5: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
1: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет. Топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
6: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
1: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
5: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
7: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
8: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
7: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
10: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих. ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши, вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
12: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
11: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
13: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
11: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
14: российская ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
11: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
15: А сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
0: Главные новости дня.
11: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
16: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
11: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
17: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
11: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
18: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, Все, нету бензина вообще.
11: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
19: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгульный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае, если человек увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
0: На радио «Лента» цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
20: Есть южная группировка, да, там вот Генеч, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым? Непотопляемый авианосец. Он превратился в чемодан без ручки.
2: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
21: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних-то условиях это невозможно.
2: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
4: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВО, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно говоря, на линии был себе кислеем. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации мы несем максимальные возможные потери в личном составе и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери, при этом применять все возможные роботехнические комплексы и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку обстановка складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-технического сотрудничества России с европейскими странами и то же самое политики, которая формируется, ну, вплоть до с помощью и короля Тарава Тагитцева, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемом экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
6: Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
22: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки и заправляют свои машины в канистры, кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем до того топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетала. То бишь, до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет контраргументов, понимаете? Вот так, не по-пацански, не по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
8: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
7: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
9: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
7: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас – это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
9: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
7: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт в беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.

0: веерных отключений.
1: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
2: Есть соток?
3: Нету сотового.
2: Как нету сотового?
3: Нету сотового.
2: А почему объявление висит, что есть?
3: Это у них так.
2: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
3: Нет, 95-й тоже нет.
2: В смысле, мы в «Газпроме»?
3: 95-й нет.
2: Никакого бензина нету?
1: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
4: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
1: Но жители полуострова реагируют иначе.
5: Ни за налу, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
6: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все купят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
1: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
7: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
8: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
1: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Storm Shadow или Эрам. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
11: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ЕРАМ. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
10: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
12: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованной

0: На проведенной специальной операции Россия могла ввязаться как в ловушку в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на пятый год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
1: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
2: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
5: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
4: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
6: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
4: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
7: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
4: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
8: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
1: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
9: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
1: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
10: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
11: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
13: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
15: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
14: Ну да, скважины работают.
15: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
14: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
15: Ага, накрыло почти всю страну.
14: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
15: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
14: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
15: 30 литров? Жесть.
14: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
15: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
14: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
15: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
14: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
15: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
14: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
15: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
14: В смысле?
15: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
14: А Чукотка?
15: А Чукотка и Нау живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
14: Получается, их спасает оторванность от остальных.
15: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
14: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
15: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
14: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
15: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
14: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
15: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% — не половина же.
14: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% — это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
15: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
14: Точно. И главная причина тут — разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
15: Да, заводы сильно пострадали.
14: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа, сломалась шестеренка, часы встали. Но это не совсем так.
15: Я бы сказала, это вообще не так.
14: Да. Современный НПЗ — это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
15: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
14: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
15: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
14: Сбросить давление.
15: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
14: Обалдеть.
15: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
14: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
15: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
14: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
15: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
14: То есть резервных мощностей нет?
15: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
14: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
15: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
14: Его надо везти по рельсам.
15: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
14: Санкции, разворот на восток.
15: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
14: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
15: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
14: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
15: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает 60 тонн. В составе таких цистерн десятки.
14: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
15: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
14: И все это совпало с летом?
15: Лето — это вообще классический стресс-тест. Дача — отпуска.
14: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
15: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
14: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
15: А дизель под 81.
14: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
15: Давай.
14: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
15: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
14: Тяжелая техника?
15: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
14: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
15: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
14: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
15: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже же, чем по стране.
14: Вот как это работает? Завод же под боком?
15: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
14: Он связан контрактами?
15: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
14: А местным достаются остатки?
15: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
14: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
15: И они сейчас на грани полного вымирания.
14: Из-за вот этой инверсии цен, давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
15: У них есть подушка безопасности, ага.
14: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
15: Где цены сейчас просто космические.
14: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
15: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
14: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
15: Бизнес-модель просто летит в трубу.
14: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
15: О да, тот же Крым.
14: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
15: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
14: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельцев фуры.
15: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
14: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
15: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
14: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
15: Самоустранились.
14: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
15: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
14: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
15: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
14: Но стратегически это катастрофа.
15: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
14: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
15: Абсолютно точная формулировка.
14: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
15: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
14: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
15: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
14: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
15: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
14: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
17: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
16: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
18: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
16: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
19: Мощный пожар в Гианте случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
16: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
20: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют «возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб».
16: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
21: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
0: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
12: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
2: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправят мне или нет всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну точно сила, сила точно в нем.
22: Ну вот я заправляю.
2: Цены у нас адекватные, 63,15. Ограничение 50 литров на данной заправке. Но вообще сказали, что 30, по Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть вот народ стоит, все ожидает.
22: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот он, эта канистра. Заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
24: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
23: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
25: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
23: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
26: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
23: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
1: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
23: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
4: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
3: Криминальные новости.
5: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств средств поражения. А конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
6: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
3: Главные новости дня.
16: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
7: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
16: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
8: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
16: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
9: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться.
16: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
10: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
16: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Цифра дня.
0: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
3: Радио Лента.

0: силой заставили подписать контракт.
1: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет, и практически с этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
0: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
2: Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
5: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я на вашей стороне. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина на вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводит. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай, вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
7: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
6: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная

0: связь, интернета, местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
1: Есть соты?
2: Нет сотового.
1: Как нету сотового?
2: Нету сотового.
1: А почему объявление висит, что есть?
2: Это у них так.
1: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
2: Нет, 95-й тоже нет.
1: В смысле, мы в «Газпроме»?
2: 95-й нет.
1: Никакого бензина нету?
0: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
3: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
0: Но жители полуострова реагируют иначе.
4: Ни за налог, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
5: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все купят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
0: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
6: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
7: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
0: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
10: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
9: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
10: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
8: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
0: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
11: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
0: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
12: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
0: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
13: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
0: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
15: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
14: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
15: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
14: Да, или 23-й.
15: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
14: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
15: То есть физически топливо существовало?
14: Да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
15: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
14: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
15: И лечилось это элементарно.
14: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
15: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались. просачивались обратно на внутренний рынок.
14: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
15: Потому что производственная база была цела?
14: Абсолютно верно.
15: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
14: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
15: А сейчас ситуация в корне иная.
14: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
15: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
14: Ну да, это огромные химические комплексы.
15: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
14: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
15: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
14: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
15: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
14: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
15: А Волгоградский вообще встал.
14: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
15: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
14: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
15: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
14: Компрессоры, турбины всякие.
15: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
14: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
15: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
14: И это, если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
15: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
14: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
15: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
14: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
15: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
14: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
15: К тому же расход у авиации просто огромный.
14: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а среднемагистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
15: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
14: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
15: В смысле экономить?
14: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
15: Нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
14: Уголовному делу? За что?
15: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
14: Это те самые дополнительные проценты в баке.
15: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
14: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
15: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
14: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
15: и доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
14: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
15: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
14: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
15: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
14: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
15: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
14: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
15: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
14: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
15: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
14: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
15: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
14: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
15: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
14: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
15: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
14: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
15: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
14: То есть керосина от этого решения больше не станет?
15: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
14: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
15: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
14: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6,5 тысяч тонн за полмесяца.
15: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
14: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
15: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
14: Эффект домино уже запущен.
15: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
14: Сельское хозяйство.
15: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
14: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
15: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
14: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
15: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
14: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
15: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
14: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
16: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься, ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
17: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
0: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
18: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
0: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
19: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться.
0: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
11: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
0: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Радио Лента. Прямая речь.
20: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
21: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, У нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
8: Главные новости дня.
1: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
2: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
1: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
22: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
1: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
23: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
1: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
24: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
1: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
25: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
8: На радио «Лента». Ужас дня.
3: Срочников Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
10: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
4: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
10: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
5: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
4: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
6: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
4: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
7: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
4: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
18: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
4: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
8: Говорят военкоры.
12: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
10: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
12: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
13: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
12: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
14: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
14: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
4: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
0: Есть соток?
11: Нет сотового.
0: Как нету сотового?
11: Нету сотового.
0: А почему объявление висит, что есть?
11: Это у них так.
0: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
11: Нет, 95-й тоже нет.
0: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й нет. Никакого бензина нету?
4: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
15: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
4: Но жители полуострова реагируют иначе.
16: Ни за налу, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
17: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все купят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
4: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
19: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
26: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
4: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
27: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и

0: непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
1: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия

0: рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы. Может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов, да, и ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок, может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное, в такой день это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
1: Радиолента. Опасность дня.
2: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
4: Коротко о том, что происходит в Крыму именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
1: На радиолента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад беспрозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очереди на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
6: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
5: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
7: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
5: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти три месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
8: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали три человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
5: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
9: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
5: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контролем миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем. Почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас? По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
11: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши, вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. К Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
13: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
12: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
14: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
12: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
15: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
12: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
16: А сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
1: Главные новости дня.
12: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
17: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
12: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
18: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
12: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
19: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
12: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
20: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгульный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае – если человек увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
1: На радио «Лента» цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, которая превращается в чемодан без ручки.
21: Есть южная группировка, да, там вот Генеч, Бердянск там, до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым, непотопляемый авианосец, он превратился в чемодан без ручки.
2: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
22: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис, вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних тех условиях это невозможно.
2: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
23: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВО, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно, на линии было себе кислоим. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации мы несем максимальные возможные потери в личном составе и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери, при этом применять все возможные роботехнические комплексы, и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросе ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что опять-таки, мы не можем растягивать этот конфликт десятилетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку я к самому складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-химического сотрудничества России с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, ну, вплоть с помощью и короля Трава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемом, экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
0: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки, заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем дотало топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тут из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то метель. Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то, да, атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот... Покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и здесь топливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, так-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
9: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
8: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотники. Пилотные войска. Она отказалась.
24: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
8: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас – это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
24: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
8: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится.

0: Электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
1: Есть соты?
2: Нет сотов.
1: Как нету сотов?
2: Нету сотов.
1: А почему объявление висит, что есть?
2: Это у них так.
1: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
2: Нет, 95-й тоже.
1: В смысле, мы в «Газпроме»?
2: 95-й нет.
1: Никакого бензина нету?
0: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
3: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
0: Но жители полуострова реагируют иначе.
4: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
5: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
0: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
6: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
7: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
0: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
10: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ERAM. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в $850 миллионов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
9: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
11: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противоположности,

0: воздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на 5-й год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
1: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
2: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
5: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
4: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
6: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
4: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
7: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
4: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
2: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
1: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
8: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
1: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
9: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
10: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
12: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. и вообще гелей нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь, что будем делать, как будем выходить из положения.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
14: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
13: Ну да, скважины работают.
14: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
13: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
14: Ага, накрыло почти всю страну.
13: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
14: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
13: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
14: 30 литров? Жесть.
13: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
14: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
13: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
14: Но, администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
13: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
14: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
13: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
14: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
13: В смысле?
14: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
13: А Чукотка?
14: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
13: Получается, их спасает оторванность от остальных.
14: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
13: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
14: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
13: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
14: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
13: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
14: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
13: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
14: Ага. Моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
13: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
14: Да, заводы сильно пострадали.
13: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа, сломалась шестеренка, часы встали. Но это не совсем так.
14: Я бы сказала, это вообще не так.
13: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
14: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
13: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
14: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
13: Сбросить давление.
14: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
13: Обалдеть.
14: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать. И только потом днями заново разогревать систему.
13: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
14: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
13: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
14: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
13: То есть резервных мощностей нет?
14: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
13: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
14: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
13: Его надо везти по рельсам.
14: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
13: Санкции, разворот на восток.
14: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
13: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
14: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
13: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
14: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает 60 тонн. В составе таких цистерн десятки.
13: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
14: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Вести бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
13: И все это совпало с летом?
14: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
13: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
14: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
13: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
14: А дизель под 81.
13: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
14: Давай.
13: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
14: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
13: Тяжелая техника?
14: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
13: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
14: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
13: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
14: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
13: Вот как это работает? Завод же под боком.
14: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
13: Он связан контрактами?
14: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
13: А местным достаются остатки?
14: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
13: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
14: И они сейчас на грани полного вымирания.
13: из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
14: У них есть подушка безопасности, ага.
13: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
14: Где цены сейчас просто космические.
13: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
14: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
13: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
14: Бизнес-модель просто летит в трубу.
13: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
14: О да, тот же Крым.
13: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
14: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
13: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
14: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
13: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
14: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
13: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
14: Самоустранились.
13: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
14: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
13: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
14: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
13: Но стратегически это катастрофа.
14: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
13: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
14: Абсолютно точная формулировка.
13: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
14: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
13: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
14: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
13: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
14: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
13: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
15: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
4: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет. Топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
16: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
4: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
17: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
18: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
19: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
18: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. «Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено». Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
10: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
0: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправят мне или нет, всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну точно сила, сила точно в нем.
21: Ну вот я заправляю.
0: Цены у нас адекватные, 63.15, ограничение 50 литров на данной заправке. Вообще сказали, что 30, по Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть вот народ стоит, все ожидает.
21: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот она, эта канистра, заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
23: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
22: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
24: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
22: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
25: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
22: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
26: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
22: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
1: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
3: Криминальные новости.
2: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств в поражение, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
5: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто это не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
3: Главные новости дня.
4: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
6: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
4: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
7: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
4: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
8: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
4: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
9: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
4: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Цифра дня.
10: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.

0: выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
1: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
2: Прямо сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
5: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я на вашей памяти. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводит. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай. И вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
7: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
6: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.

0: Есть сотый?
1: Нету сотого.
0: Как нету сотого?
1: Нету сотого.
0: А почему объявление висит, что есть?
1: Это у них так.
0: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
1: Нет, 95-й тоже нет.
0: В смысле, мы в «Газпроме»?
1: 95-й нет.
0: Никакого бензина нету?
2: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
3: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
2: Но жители полуострова реагируют иначе.
4: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
5: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
2: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
6: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
7: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
2: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
10: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
9: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
10: «Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились», — заявил Сергей Лавров. «Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем».
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
11: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
2: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
12: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
2: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
13: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
2: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
15: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
14: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
15: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
14: Да, или 23-й.
15: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
14: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
15: То есть физически топливо существовало?
14: Да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
15: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
14: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
15: И лечилось это элементарно.
14: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
15: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
14: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
15: Потому что производственная база была цела,
14: Абсолютно верно.
15: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
14: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
15: А сейчас ситуация в корне иная.
14: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
15: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
14: Ну да, это огромные химические комплексы.
15: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
14: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
15: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
14: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
15: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
14: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
15: А Волгоградский вообще встал.
14: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
15: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
14: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
15: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
14: Компрессоры, турбины всякие.
15: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
14: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
15: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
14: И это, если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
15: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
14: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
15: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
14: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
15: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
14: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
15: К тому же расход у авиации просто огромный.
14: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
15: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
14: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
15: В смысле экономить?
14: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
15: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
14: Уголовному делу? За что?
15: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
14: Это те самые дополнительные проценты в баке.
15: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
14: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
15: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
14: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
15: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
14: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
15: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
14: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
15: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
14: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
15: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
14: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
15: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
14: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
15: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
14: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
15: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
14: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
15: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
14: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
15: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
14: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
15: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
14: То есть керосина от этого решения больше не станет?
15: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
14: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
15: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
14: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
15: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
14: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
16: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
14: Эффект домино уже запущен.
16: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
14: Сельское хозяйство.
16: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
14: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
16: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
14: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
16: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
14: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
16: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
14: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
17: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься, ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
18: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
2: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
19: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
2: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
20: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
2: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
11: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
2: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Радио Лента. Прямая речь.
21: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
22: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым могучим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
8: Главные новости дня.
0: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
1: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
0: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
3: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
0: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
23: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
0: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
24: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
0: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
25: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
8: На радио «Лента». Ужас дня.
4: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
6: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
5: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
6: «Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились», — заявил Сергей Лавров. «Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект». Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
7: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
2: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
9: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
2: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
10: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
2: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
19: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
2: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагноза, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
8: Говорят военкоры.
5: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
6: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
5: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
13: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
5: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
14: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
14: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
2: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
11: Есть сотовый?
15: Нет сотового.
11: Как нету сотового?
15: Нету сотового.
11: А почему объявление висит, что есть?
15: Это у них так.
11: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
15: Нет, 95-й тоже.
11: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
15: нет.
11: Никакого бензина нету?
2: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
16: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
2: Но жители полуострова реагируют иначе.
17: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
18: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
2: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
20: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
26: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
2: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
27: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, Севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами произвести ремонтные работы. И город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
8: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства.